0: in'omi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио «Маркес».

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: kuzning sehrli jozibasini nafasingda his et.
1: Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: qorni ko'kka sovurish yaxshi. Agar shamol siz tomonga esayotgan bo'lsa.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Келәҗәк пой диварыны мустахкам кур. Булмаса устыңга кулап төшәде.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Оқы, қоғоз хаммасыге чидайды.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Марказ радиоса.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио «Маркес».

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Радио Маркет.